0: ночи, вы в нас не зубы. Пойдет и си поищет другого, чене, поди к врагу.
1: Господь!
0: Мир хочем! Тукай 100 франков, отдай их на такарек из улечата.

0: тысяч индийских стрел.
1: Господ Шарвали?
2: Хопна!
0: Не морда тукай моя мелиженица!
3: Свидая!